сел с гражданин Асклейс. Ты главец нашему союзу, не стелись. Кем я суклись, ты кай сау лейвел покила. А ты кишири детилей. Аж лак все кек рекес. Но слыка с